0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной,

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы сам собой.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше без дороги, ни компас, ни

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов, в течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович FM на 100.0.
1: Точка

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 26-31 тепла, вечером 22-26, ночь ожидается 15-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Стоп, поведение. Акции потерялись. Теперь 2006. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 7529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 26-31 тепла. Вечером 22-26. Ночь ожидается 15-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 26-31 тепла, вечером 22-26, ночь ожидается 15-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События. Итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с праздничной даты. Сегодня в Беларуси в третье воскресенье августа отмечает День военно-воздушных сил. Праздник одного из важнейших подразделений вооруженных сил. Белорусская земля подарила родине и воспитала немало воздушных асов. Сегодняшние воины-авиаторы достойно продолжают ратные традиции своих предшественников. Военно-воздушные силы по праву являются предметом гордости Беларуси. Основу авиации составляют самолеты четвертого поколения, оснащенные самым современным оборудованием, средствами обнаружения противника и управления огнем, новейшей навигационной аппаратурой. Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности ВВС и войск ПВО и является достойным вкладом в дело обеспечения военной безопасности нашего государства. А на хлебной Ниве продолжают ставить рекорды. В Барановичском районе на неделе водитель сельхозпредприятия «Крошен» перешагнул отметку в 6 тысяч тонн перевезенного зерна нового урожая. Лидером уборочной кампании стал Вячеслав Трус, установив лучший результат в Брестской области. Как рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось, в минувшем сезоне Вячеслав также был в передовиках, перевез 8 тысяч тонн. Накануне взяли 6-тысячную отметку водители Степан Царюк и Евгений Бурец. С душой и ответственностью к делу подходят хлеборобы. Комбайнеру Игорю Гаврику удалось покорить 3000-ную отметку по намолоту. За штурвалом комбайна механизатор 17-й сезон не единожды становился лучшим среди коллег района и области. Важно вовремя собирать урожай и отправить будущий хлеб на зерносушильный комплекс. Слова благодарности тем, кто стоит на страже продовольственной безопасности, выразил председатель райисполкома Роман Жук. Глава района вручил дипломы и денежные сертификаты земледельцам. К чествованию присоединился руководитель сельхозпредприятия «Крошен» Денис Ефимович. Виновники торжества после церемонии сразу за работу. Использовать нужно каждую погожую минуту. Вклад в общий каравай у предприятия серьезный. Общий намолот порядка 23 тысяч тонн при средней урожайности 77,2 центнера с гектара. А по отдельным культурам и свыше 90. Сейчас техника задействована на сборе озимой пшеницы и тритикали. Одновременно аграрии проводят сев озимого ячменя. Накануне в Барановичском районе определился третий экипаж «Трехтысячник». Первыми намолотили 3000 тонн экипажи Игоря Гаврика и Александра Яроша из хозяйства «Крошен». Третьим стали работники предприятия «Птицефабрика «Дружба» Виктор Тиунчик и его помощник Виталий Коренчук. Старший комбайнер Виктор Тиунчик – потомственный аграрий. В хозяйственной уборке урожая трудится за штурвалом комбайна его отец Виталий. Успехи делает младший брат Виктора Евгений. Он трудится на птицефабрике «Дружба» водителем. Поздравили с достижением экипаж «Трехтысячник» 14 августа представители районной организации отраслевого профсоюза и профсоюзной организации сельхозпредприятия. В разгаре жаркая уборочная страда. Пока аграрии ведут мирную битву за урожай в полях с раннего утра до поздней ночи, в агрогородке «Жемчужный» полным ходом идет подготовка к традиционному фестивалю-ярмарке тружеников села Дожинки. К областным дожинкам в Барановичском районе откроют новые объекты для отдыха и спорта. Об этом сообщили в Брестском областном управлении ЖКХ. В сквере агрогородка «Жемчужный» появится теннисный корт, скейт и воркаут-площадки, детская игровая локация и более 30 малых архитектурных форм. К 19 августа завершат работы в Жемчужинской средней школе. Также одними из подарков населенному пункту станет новая скульптура «Жемчужина в раковине». Ее планируют установить к началу осени. Завершен ремонт в 22 домах, уложены новые тротуарные дорожки – обновлен асфальт, расширены парковочные зоны и проезды. Обновлены фасады, парапеты, кровли, полностью заменена пешеходная сеть. Центральная площадь выложена яркой плиткой и украшена орнаментами, символикой страны. Именно здесь пройдут главные торжества, а 28 августа здесь состоится конкурс по созданию цветочных композиций среди подразделений ЖКХ Брищины. В нем примут участие 16 коммунальных предприятий. Каждая команда на клумбе представит тему «Цветочные образы белорусской женщины». В эскизах будут использованы кованые фигуры, стилизованные женские силуэты, платья из цветов. Участники могут применять не только растения, но и различные декоративные элементы, малые архитектурные формы и подсветку. В «Жемчужном» разместят 11 композиций, еще 5 в деревне «Новая мышь». Приветствуется многолетняя культура, чтобы продлить жизнь масштабному проекту. Созданные объекты станут частью местного ландшафта.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: На неделе Барановичи стали площадкой для проведения республиканского семинара-совещания с участием представителей Министерства здравоохранения Беларуси, руководителей медицинских учреждений республики и ведущих специалистов Барановичского региона. Были рассмотрены вопросы цифровизации, диспансеризации, профилактика заболеваний. С приветственным словом к участникам обратился председатель Барановичского горсполкома. Максим Антонюк подчеркнул, президент Беларуси неоднократно говорил: главная задача нашей медицины, чтобы люди были здоровы и население росло. Мы рады, что Барановичи принимают этот форум и надеемся поделиться своими наработками и перенять лучший опыт из других регионов. Участники совещания ознакомились с работой центральной поликлиники и станции скорой неотложной медицинской помощи. Напомним, Барановичи выступают в качестве крупного межрайонного медицинского центра Брестской области, обслуживающего жителей города, Барановичского района и трех соседних – Ляховичского, Ивацевичского и Ганцевичского. Такие структуры в республике намерены развивать, отметила начальник главного управления Организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Наталья Побиванцева.
2: Почему Барановичский регион сегодня выбран местом такого форума, где соберутся все первые лица организации оказания медицинской помощи страны? Потому что в Барановичском регионе был дан старт межрегиональному, межрайонному уровню оказания медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной. Здесь большой опыт создания амбулаторных районных центров. Ровно 10 лет назад мы впервые здесь встречались, именно в этом здании, когда начинали эту работу. И, конечно, за 10 лет накоплен колоссальный опыт, который мы хотим представить всей стране.
1: Развитие межрайонных центров продолжается. В государственную программу внесено положение создания 11 таких структур. Задача – приблизить высокотехнологичную помощь пациентам в острых состояниях. В Барановичах за первое полугодие 2026-го введена в эксплуатацию 21 700 квадратных метров жилья. Цифра на уровне 39% от годового плана при создании 35. Что касается многоквартирных высоток, то фонд пополнился почти на 13,5 тысяч квадратов, свыше 40% от намеченного за год. А вот индивидуальных домов горожане стали возводить меньше на треть. За 6 месяцев введено 8300 квадратных метров. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий также обзавелись личными апартаментами. Для них с января по июнь построено 13 тысяч квадратных метров, в том числе с господдержкой 7,5 тысяч. Семейный уют обустраивают 65 пар. В приоритете арендное жилье, таких квартир за этот период стало больше на 108, 4,5 тысячи квадратов. Заселились в них специалисты наиболее востребованных профессий, военнослужащие, а также граждане, состоящие на учете нуждающихся. Учреждения образования Барановичей вышли на финишную прямую в подготовке к предстоящему 1 сентября. Школы, гимназии и лицеи получают паспорта. Здания, где велись косметические ремонты, уже сегодня могут принять учащихся. Другие, что претерпели капитальные преобразования, подпишут необходимые акты до 20 августа. В частности, это гимназия номер 3, средняя школа номер 7, 9, 20 и 21, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. Она уточнила, что уровень подготовленности объектов учебному году оценивают специальные комиссии. В их составе, помимо профильных специалистов, представители Центра обеспечения деятельности бюджетных организаций города, сотрудники ГРЧС, ГУВД, Госэнергогазнадзора и санслужбы. Надзорные органы проверяют, устранены ли замечания, которые были выявлены еще в ходе апрельского мониторинга. Если вновь обнаружатся недочеты, исправить их необходимо в кратчайшие сроки. В Барановичском районе на неделе проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году. Подвоз детей в учреждение образования осуществляет 28 школьных автобусов. Чтобы перевозка детей проходила максимально безопасно и бесперебойно, сотрудники отделения ГАИ РУВД Барановичского районного исполнительного комитета и регионального отдела автомобильного и весогабаритного контроля в городе Барановичи филиала транспортной инспекции по Брестской области проводят на постоянной основе совместные мероприятия. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Игорь Гордейко рассказал, что с водителями школьных автобусов провели инструктаж. Напомнили им про неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, посадки, высадки и перевозки маленьких пассажиров. Особое внимание уделили техническому состоянию, внешнему виду транспортных средств и укомплектованности. Все школьные автобусы соответствуют необходимым требованиям. В Барановичах на улице Димитрова на время планового ремонта тепловых камер изменена организация движения, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. От улицы Ленина до 3-го переулка Брестского и от автостоянки до улицы Брестской организовано двухстороннее движение. Закрытым остается только отрезок, на котором идут земляные работы. При этом проезд разрешен только для тех, кто живет, работает или обслуживает объекты на улице Димитрова. Для этого установлен знак «Движение запрещено». Изменен и режим работы светофорных объектов на улице Ленина в районе перекрестков с Димитрова и Брестской, а также на Ленина возле Вечного огня, чтобы автотранспорт со стороны центра города свободно проезжал прямо или сворачивал налево. Для этого на светофорах установлена дополнительная левоповоротная секция. У хоккейного клуба «Текстильщик» новый тренер. Заниматься подготовкой местного состава спортсменок будет Светлана Богушевич. Взявшая под крыло хоккеисток наставница, воспитанница барановичского хоккея на траве. Первым тренером был Георгий Бельский. С 2002 по 2006 выступала за «Текстильщик». С 2007 по 2025 игрок Гродненского «Ритма». Затем на протяжении года обучала участников команды. Светлана Владимировна – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы 2020 года. Кроме того, входит в пул тренеров молодежной до 21 года сборной Республики Беларусь. Представил коллективу назначенца директор клуба Георгий Бельский, выразив уверенность, что Светлана Богушевич поднимет уровень текстильщика на еще более высокую планку. К новостям компании. С 2026 года на базе гимназии номер 5 города Барановичи стартует первый по Брестской области математический класс новой модели для учащихся 8 классов. Класс, в котором соберутся ученики, объединенные интересом к точным наукам, IT, инженерии и исследовательской деятельности. Для поступления отметка по математике за 2025-26 учебный год не ниже 9 баллов. Заявки принимаются до 25 августа. Количество мест ограничено. Телефон 64-51-90. Новомырский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям. Водитель автомобиля категории «С», повар 4-го разряда, изготовитель мясных полуфабрикатов 4-го разряда. Для учащихся трехразовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65-35-22. Срок подачи документов по 23 августа.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 26-31 тепла. Вечером 22-26. Ночью ожидается 15-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
4: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 26-31 тепла, вечером 22-26, ночь ожидается 15-19 со знаком «плюс».

0: Барановичи ФМ. Наше радио.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 26-31 тепла. Вечером 22-26. Ночь ожидается 15-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 26-31 тепла. Вечером 22-26. Ночь ожидается 15-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по ТСБ 2026. Подробности на 7 карат.кв или по телефону плюс 7 29 689 77 78.
4: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: маме.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
0: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36.

сколько лиц, прошедших мимо, сколько стран и континентов, и везде присутствует твой свет.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашопинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События. Итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с праздничной даты. Сегодня в Беларуси в третье воскресенье августа отмечает День военно-воздушных сил. Праздник одного из важнейших подразделений вооруженных сил. Белорусская земля подарила родине и воспитала немало воздушных асов. Сегодняшние воины-авиаторы достойно продолжают ратные традиции своих предшественников. Военно-воздушные силы по праву являются предметом гордости Беларуси. Основу авиации составляют самолеты 4-го поколения, оснащенные самым современным оборудованием, средствами обнаружения противника и управления огнем, новейшей навигационной аппаратурой. Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности ВВС и войск ПВО и является достойным вкладом в дело обеспечения военной безопасности нашего государства. А на хлебной ниве продолжают ставить рекорды. В Барановичском районе на неделе водитель сельхозпредприятия «Крошин» перешагнул отметку в 6 тысяч тонн перевезенного зерна нового урожая. Лидером уборочной кампании стал Вячеслав Трус, установив лучший результат в Брестской области. Как рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось, в минувшем сезоне Вячеслав также был в передовиках, перевез 8 тысяч тонн. Накануне взяли 6-тысячную отметку водители Степан Царюк и Евгений Бурец. С душой и ответственностью к делу подходят хлеборобы. Комбайнеру Игорю Гаврику удалось покорить 3-тысячную отметку по намолоту. За штурвалом комбайна механизатор 17-й сезон. Не единожды становился лучшим среди коллег района и области. Важно вовремя собирать урожай и отправить будущий хлеб на зерносушильный комплекс. Слова благодарности тем, кто стоит на страже продовольственной безопасности, выразил председатель райисполкома Роман Жук. Глава района вручил дипломы и денежные сертификаты земледельцам. К чествованию присоединился руководитель сельхозпредприятия «Крошин» Денис Ефимович. Виновники торжества после церемонии сразу за работу. Использовать нужно каждую погожую минуту. Вклад в общий каравай у предприятия серьезный. Общий намолот порядка 23 тысяч тонн при средней урожайности 77,2 центнера с гектара. А по отдельным культурам и свыше 90. Сейчас техника задействована на сборе озимой пшеницы и тритикали. Одновременно аграрии проводят сев озимого ячменя. Накануне в Барановичском районе определился третий экипаж «Трехтысячник». Первыми намолотили 3000 тонн экипажи Игоря Гаврика и Александра Яроша из хозяйства «Крошин». Третьим стали работники предприятия «Птицефабрика «Дружба» Виктор Тиунчик и его помощник Виталий Коренчук. Старший комбайнер Виктор Тиунчик – потомственный аграрий. В хозяйстве на уборке урожая трудится за штурвалом комбайна его отец Виталий. Успехи делает младший брат Виктора Евгений. Он трудится на птицефабрике «Дружба» водителем. Поздравили с достижением экипаж «Трехтысячник» 14 августа представители районной организации отраслевого профсоюза и профсоюзной организации сельхозпредприятия. В разгаре жаркая уборочная страда. Пока аграрии ведут мирную битву за урожай в полях с раннего утра до поздней ночи, в агрогородке «Жемчужный» полным ходом идет подготовка к традиционному фестивалю-ярмарке тружеников села Дожинки. К областным дожинкам в Барановичском районе откроют новые объекты для отдыха и спорта. Об этом сообщили в Брестском областном управлении ЖКХ. В сквере агрогородка «Жемчужный» появится теннисный корт, скейт и воркаут-площадки, детская игровая локация и более 30 малых архитектурных форм. К 19 августа завершат работы в Жемчужинской средней школе. Также одними из подарков населенному пункту станет новая скульптура «Жемчужина враг». раковине. Ее планируют установить к началу осени. Завершен ремонт в 22 домах, уложены новые тротуарные дорожки, обновлен асфальт, расширены парковочные зоны и проезды. Обновлены фасады, парапеты, кровли, полностью заменена пешеходная сеть. Центральная площадь выложена яркой плиткой и украшена орнаментами, символикой страны. Именно здесь пройдут главные торжества, а 28 августа здесь состоится конкурс по созданию цветочных композиций среди подразделений ЖКХ Брищины. В нем примут участие 16 коммунальных предприятий. Каждая команда на клумбе представит тему «Цветочные образы белорусской женщины». В эскизах будут использованы кованые фигуры, стилизованные женские силуэты, платья из цветов. Участники могут применять не только растения, но и различные декоративные элементы, малые архитектурные формы и подсветку. В «Жемчужном» разместят 11 композиций, еще 5 в деревне «Новая мышь». Приветствуется многолетняя культура, чтобы продлить жизнь масштабному проекту. Созданные объекты станут частью местного ландшафта.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: На неделе Барановичи стали площадкой для проведения республиканского семинара-совещания с участием представителей Министерства здравоохранения Беларуси, руководителей медицинских учреждений республики и ведущих специалистов Барановичского региона. Были рассмотрены вопросы цифровизации, диспансеризации, профилактика заболеваний. С приветственным словом к участникам обратился председатель Барановичского горосполкома. Максим Антонюк подчеркнул, президент Беларуси неоднократно говорил: главная задача нашей медицины, чтобы люди были здоровы, население росло. Мы рады, что барановичи принимают этот форум и надеемся поделиться своими наработками и перенять лучший опыт из других регионов. Участники совещания ознакомились с работой центральной поликлиники и станции скорой неотложной медицинской помощи. Напомним, Барановичи выступают в качестве крупного межрайонного медицинского центра Брестской области, обслуживающего жителей города, Барановичского района и трех соседних – Ляховичского, Ивацевичского и Ганцевичского. Такие структуры в республике намерены развивать, отметила начальник главного управления Организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Наталья Побиванцева.
2: Почему Барановичский регион сегодня выбран местом такого форума, где соберутся все первые лица организации оказания медицинской помощи страны? Потому что в Барановичском регионе был дан старт межрегиональному, межрайонному уровню оказания медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной. Здесь большой опыт создания амбулаторных районных центров. Ровно 10 лет назад мы впервые здесь встречались, именно в этом здании, когда начинали эту работу. И, конечно, за 10 лет накоплен колоссальный опыт, который мы хотим представить всей стране.
1: Развитие межрайонных центров продолжается. В государственную программу внесено положение создания 11 таких структур. Задача – приблизить высокотехнологичную помощь пациентам в острых состояниях. В Барановичах за первое полугодие 2026-го введена в эксплуатацию 21 700 квадратных метров жилья. Цифра на уровне 39% от годового плана при создании 35%. Что касается многоквартирных высоток, то фонд пополнился почти на 13,5 тысяч квадратов, свыше 40% от намеченного за год. А вот индивидуальных домов горожане стали возводить меньше на треть. За 6 месяцев введено 8300 квадратных метров. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий также обзавелись личными апартаментами. Для них с января по июнь построено 13 тысяч квадратных метров, в том числе с господдержкой 7,5 тысяч. Семейный уют обустраивают 65 пар. В приоритете арендное жилье. Таких квартир за этот период стало больше на 108, 4,5 тысячи квадратов. Заселились в них специалисты наиболее востребованных профессий, военнослужащие, а также граждане, состоящие на учете нуждающихся. Учреждения образования Барановичей вышли на финишную прямую в подготовке к предстоящему 1 сентября. Школы, гимназии и лицеи получают паспорта. Здания, где велись косметические ремонты, уже сегодня могут принять учащихся. Другие, что претерпели капитальные преобразования, подпишут необходимые акты до 20 августа. В частности, это гимназия номер 3, средняя школа номер 7, 9, 20 и 21, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. Она уточнила, что уровень подготовленности объектов учебному году оценивают специальные комиссии. В их составе, помимо профильных специалистов, представители Центра обеспечения деятельности бюджетных организаций города, сотрудники ГРЧС, ГУВД, Госэнергогазнадзора и санслужбы. Надзорные органы проверяют, устранены ли замечания, которые были выявлены еще в ходе апрельского мониторинга. Если вновь обнаружатся недочеты, исправить их необходимо в кратчайшие сроки. В Барановичском районе на неделе проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году. Подвоз детей в учреждения образования осуществляет 28 школьных автобусов. Чтобы перевозка детей проходила максимально безопасно и бесперебойно, сотрудники отделения ГАИ РУВД Барановичского районного исполнительного комитета и регионального отдела автомобильного и весогабаритного контроля в городе Барановичи филиала транспортной инспекции по Брестской области проводят на постоянной основе совместные мероприятия. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Игорь Гордейко рассказал, что с водителями школьных автобусов провели инструктаж. Напомнили им про неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, посадки, высадки и перевозки маленьких пассажиров. Особое внимание уделили техническому состоянию, внешнему виду транспортных средств и укомплектованности. Все школьные автобусы соответствуют необходимым требованиям. В Барановичах на улице Димитрова на время планового ремонта тепловых камер изменена организация движения, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. От улицы Ленина до 3-го переулка Брестского и от автостоянки до улицы Брестской организовано двухстороннее движение. Закрытым остается только отрезок, на котором идут земляные работы. При этом проезд разрешен только для тех, кто живет, работает или обслуживает объекты на улице Димитрова. Для этого установлен знак «Движение запрещено». Изменен и режим работы светофорных объектов на улице Ленина в районе перекрестков с Димитрова и Брестской, а также на Ленина возле Вечного огня, чтобы автотранспорт со стороны центра города свободно проезжал прямо или сворачивал налево. Для этого на светофорах установлена дополнительная левоповоротная секция. У хоккейного клуба «Текстильщик» новый тренер. Заниматься подготовкой местного состава спортсменок будет Светлана Богушевич. Взявшая под крыло хоккеисток наставница, воспитанница барановичского хоккея на траве. Первым тренером был Георгий Бельский. С 2002 по 2006 выступала за «Текстильщик». С 2007 по 2025 игрок Гродненского «Ритма». Затем на протяжении года обучала участников команды. Светлана Владимировна – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы 2020 года. Кроме того, входит в пул тренеров молодежной до 21 года сборной Республики Беларусь. Представил коллективу назначенца директор клуба Георгий Бельский, выразив уверенность, что Светлана Богушевич поднимет уровень «Текстильщика» на еще более высокую планку. К новостям компании. С 2026 года на базе гимназии номер 5 города Барановичи стартует первый по Брестской области математический класс новой модели для учащихся 8 классов. Класс, в котором соберутся ученики, объединенные интересом к точным наукам, IT, инженерии и исследовательской деятельности. Для поступления отметка по математике за 2025-26 учебный год не ниже 9 баллов. Заявки принимаются до 25 августа. Количество мест ограничено. Телефон 64-51-90. Новомышский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям. Тракторист, машинист сельскохозяйственного производства категории С, Д, Ф. слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования третьего разряда, электросварщик ручной сварки третьего разряда. Для учащихся трехразовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65 35 22. Срок подачи документов по 23 августа.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

Думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

Слушай свое на Барановичи FM.

19 часов. Погода. По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Барановичи FM.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности. We'll be right back.

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Баранович FM на 100.0.
1: Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь,

0: и ноль.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.
2: I heard what you said.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов. В течение дня до 22 тепла.

сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-17 градусов, в течение дня до 22 тепла.